0: тилэссами килимасаагут
1: атаасингорнарми юнип фамтниани ти иммимерсо нуиақарлуни сеқиннилертассаллуни уллуккут аққанимарлунник уннуамилуарфинимарлунник киассангатиннеқарпоқ аннораавааннар сикунтимумитери атаатип тунгаанут суккассусеқартассаар
0: вэрусекн фонук
1: мандат ден 15 юни ифюлье ДМИ скют вэрме сол дагтемпература по плюс 12 градер ва наттемпература по плюс 7 градер вин ви комме фра норме винстуд оп те 1 метр пер секунд.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tigen at du mig, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, i mig lønne til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto.
3: Asatuk VM 2026. Nanok Midiat Kanadi Akku Tiga Dui. Isi naikit asat tak tutu sama nangam nokpad. Bisa kena suin naktumi. Bisa kena nokpad sini. Bisa kisah download. VM Mimidu. Bisa set. Nanok Midiat Mid. Isi naikit.
0: Nanok FM.

0: чилэссами килимасаагут
1: марлунгорнарми юнипсаастиниани тиимимерсоо ну якарлуни секиннилертассаллуни уллуккут акканимарлунник уннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоо аннура аваннақ сикунтимут митерит арфинерпингасутугаанут суккассу секартассаа
0: вер усекн фонук
1: тиэстэ ден 16 юни ифюлье дими скют вэрме сол dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.